Eguerdi hon danoi, 12:42 minutu diranean. Hogeita sei gradura, joan da termometroa, hori itzalean, beraz bero gaur. Zora luzera arrimatuko gara geroxogo, feri txikitik hasiko gara, katerako txakur gaztea hartuko litzateke, harremanetarako baldima dezue, horretarako txakurren bat 6-5-9-7-9-8-6-4 telefono zenbakira deiegin. 6-5-9-7-9-8-6-4. Oñatiko garagaltza guzuan, 9 urteko sagu txakurra emia galdu zen, ja denboraldi bitxoba bada, zuria eta kanela kolorekoa txipa jarria dauka, argibiderik emateko modurik izan ezkero, edo norbaitek hartu balu, dei beza 6-9-7-7-6-5-9-7 telefono zenbakira. 6-8-7-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-7-5-9-